0: Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.
1: Не тот, ты не та, арифметика проста. Закрывай глаза, считай до ста.
0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.

0: Ладно, я включу.
1: Радио СВХ плюс.
2: Небо кто-то рассыпал звезды. В твоем дворе стоил и мерзну. Еще чуть-чуть и скрипнут двери в кино скорее. Смотрю на пятый сквозь занавеску. Там живет моя принцесса. В банке сок, вино в портфеле. В кино скорее.
3: Давай, поехали.
2: Я включу.

ВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Которую слушаешь.

0: Лучшая музыка.
1: За красивые слова, самые слова, но проще говорить.
0: Стопроцентные хиты.
1: Вечерами лет.

радио, которое рядом. СВХ плюс.

0: витаминов принимать через уши.
1: Весна на плюсе.
2: Весна на плюсе.

Музыка для всех. Только хиты.

0: весенние обнимашки на СВХ+. Подходи, не стесняйся.
1: Весна.
2: Весна.
1: На плюсе.
2: СВХ+.

0: зеленая шапочка? Ты же красной должна быть.
1: Лето дождись, все будет. Дозрею.
2: Весенняя сказка на СВХ+.

0: Музыка для всех.
1: Добрые глаза часто за слабость принимали.
0: Только хиты.
2: Тону, тону, я в глазах твоих тону. Чем ты дальше от меня?
0: Только твоя музыка.
2: Меня забудь, ты меня прости. Ты меня ночами темными не зови.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.

0: возьми телефон.
1: Ну вот, есть гуси.
2: Да.
1: И есть лебеди.
2: Есть.
1: А откуда появились гуси-лебеди? Это что такое?
2: Это весна, Маугли.
3: Весенняя сказка на СВХ+.

0: Музыка для всех. От зари зари, он со мной говорит и заполняет внутри все. Только хиты.
1: Я не вижу солнца из-за тебя. Ты ярче, ярче всех ты.
0: Только твоя музыка.

0: громче радио. Больше весны.
1: Весна.
0: Весна.
1: Весна
0: на плюсе.

остался как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: одарил Александр Оксану олеандрами. Отблагодарила Оксана за олеандры Александра. Весенние говорки на СВХ+.
1: Весна.
2: Весна.
1: Весна
2: на плюсе. СВХ+.

0: музыка для всех. Только хиты.
1: А где прошла ты? Нам упала звезда, там светила луна.
0: Только твоя музыка.

0: как же этот кот в сапогах достал? Мельницу надо было врать.
1: Весенняя сказка на СВХ+.

0: музыка для всех.
1: Ты не спишь, малыш, ты не сможешь без нас. Ты меня простишь, но говори.
0: Только хиты.

0: Хиты пестики, хиты тычинки, хиты бутоны, хиты побеги.
1: Весна на плюсе.
2: Весна на плюсе.

стопроцентные хиты.

0: Музыка для всех.
1: Асфальт мокрый, как мои глаза, я нарезаю по МКАДу. Тут весна, а я пуста, как...
0: Только хиты.

0: маневрировал дроном с рододендронами, у роддома Родион. Маневрировал, жену Маню нервировал. Весенние говорки на радио СВХ+.
1: Весна.
2: Весна.
1: Весна.
2: На плюсе.

0: Музыка для всех. Только хиты.
1: Гармоника, сып моя частая, пей ветра.
0: Только твоя музыка.
2: Грустные мысли гони прочь. Я же люблю тебя просто так.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая

0: посадил дед батарейки. Не на чем стало радио слушать.
1: Какая страшная сказка.
2: Весенняя сказка на СВХ+.

0: Было кайф.
1: Музыка для всех.
2: Как же я в тебя влюбился.
1: Только хиты.
2: Боюсь, что потерял тебя.
1: Только твоя музыка.

0: этом месяце в ресторанах Хэсбургер чизбургер с плавленым сыром чеддер. 5 евро 20 центов. 100% говядина. Соус из сыра чеддер. Помидор. Салат фрилис. Бекон. Петти из плавленного чеддера. Жареный лук и Хэсбургер майонез с паприкой.
1: Сначала у меня было вполне разумное объяснение. Сидячая работа, слишком много кофе, иногда пиво по вечерам. Но теперь, даже после посещения туалета, я сталкиваюсь с неконтролируемым подтеканием мочи. Если и вас беспокоит та же проблема, будьте смелее. Запишитесь к врачу и выясните причину. А пока ни в коем случае не ограничивайте свою повседневную жизнь и сохраняйте контроль с помощью урологических вкладышей Tenamen. Удобно и надежно, и никто их не заметит. Спрашивайте в аптеках или покупайте онлайн. Подробная информация на Tena.lv.
2: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
3: Биг Банк платит своим клиентам?
4: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
5: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
6: Живешь в центре города, но мечтаешь о покое в окружении леса? Где тебе стоит жить? Это мы выясним вместе с ГИД. Каждый день с 25 по 29 мая созваниваясь с кем-то из слушателей. Получить ценный приз можно также, заполнив тест Тале Радио СВХ. ГИД. Строим для лучшего завтра.
7: Я держу пари, парень, ты будешь держать мою руку. Да ладно, шучу.
8: СВХ плюс.

0: лучшая музыка. Стопроцентные хиты.
1: До скорых встреч на мятых простынях цвета мат. До скорых трепетных касаний, содрогающихся.
0: Музыка для всех.

0: Rimi zemo cenu gros, gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 25. maijam. Cāļu spārne Rimi 2,99 eiro kilogramā. Piens Rimi Smart 1 litrs 65 centi. Saules puķveļa Rimi Smart 1 litrs 1,69 eiro centi. Rimi.
1: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
2: Это политическая реклама. Спонсор рекламы – Латвия Пирма. Реклама связана с призывом подписаться за проведение референдума. Более подробная информация на радио СВХ-ЛВ.
3: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
4: Izkrasi tās ārā!
3: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadela.lv.
5: Шкода Кодиак. Комфортный и вместительный кроссовер, подходящий для любой жизненной ситуации, который уже в базовой комплектации убеждает богатым оснащением. Матричные LED-фары, важнейшие ассистенты водителя и другие необходимые дополнительные опции уже включены в специальное предложение, начиная от 36 900 евро. Кодиак доступен с двигателями внутреннего сгорания или в версии подзаряжаемого гибрида с передним или полным приводом. Шкода. Дополнительные опции – наш стандарт. Приходи и выбери свой.

0: uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
2: и радио «СВХ Плюс» представляет программу «Магнитики».
1: Каждый вторник с 18 до 19.
2: По вторым воскресенья с 11 до 12.
1: Travel новости. Все о путешествиях и интересных местах.
2: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
1: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
2: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
1: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.

Лучшая музыка. Стопроцентные хиты.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: все танцуешь, лиса?
1: После колобка клету сбросить надо.
2: Весенняя сказка на СВХ+.

0: Лучшая музыка.
1: Только с тобой. Я знаю на все ответ.
0: Стопроцентные хиты.
2: Я ее не выбирал. Пьяный купидон попал в меня. И я попал, мама. И я пропал.
0: Музыка для всех.
3: Не заново.

0: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā. Tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
1: Veikalos Maksimā brīvdienu. Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 21. līdz 25. maijam. Graudainais piespiens smiltene. Divi veidi. 200 gramu. 89 centi. Pārstrādātas gaļas produkcijai Forevers 30% atlaide. Griliem, grilēšanas piedarumiem un oglēm, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 40% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
2: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
3: Биг Банк платит своим клиентам?
4: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
5: Подготовься к лету. Скидки до 30% на солнцезащитные очки в Bergano LV. Ray-Ban, Prada, Oakley и другие самые востребованные мировые бренды со скидками до 30%. Покупай на Bergamo LV или приходи в Sky & More, улица Дунтас, 19А, второй этаж. Поторопись, предложение действительно до конца месяца.
6: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
7: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Mūzika. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
6: Bietes biešu paradīzē.

0: Что это у вас, аллергия?
1: Да нет, просто много правды говорю. СВХ Плюс – лучшее радио. Вот видите, с лучшей музыкой. И лучшими весенними заставками. Видите, все правда.

я такая в цвете в любое время года, но малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: Колобок, колобок, я тебя.
1: А я тебя.
0: А я тебя.
1: А я тебя.
2: Весенняя сказка на СВХ+.

0: Darbsezonas izpārdošana līdz 50%. Modes centrā Podium. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem no pasaules modes zīmoliem. Karl Lagerfeld, Iceberg, Marc Jacobs, Furla, Marco Polo, Betty Barclay, Emme Marella, Luisa Spanioli, Armani, Calvin Klein, Joop, G-Star, Bugatti un daudziem citiem. Modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza Brīvības gatvē 201. Starpsezonas izpārdošana līdz 50%.
1: Kopā ar Sinatip atbalstīja Latvijas hokeja izlases aizsargu Ralfu Freibergu uz ledus pasaules čempionātā no 15. Līdz 31. maijam. Sinatip ar lepnumu atgādina, ka Ralfam šis jau ir 10. starts starp pasaules vadošajām valstsvienībām. Sinatip. Asatspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.
2: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
3: и радио «СВХ Плюс» представляет программу «Магнитики».
2: Каждый вторник с 18 до 19.
3: По вторым воскресенья с 11 до 12.
2: Travel новости. Все о путешествиях и интересных местах.
3: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
2: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
3: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
2: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.
4: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
5: Lidl v Latvijai уже 5 лет. Субботы. Бананы 1 килограмм 99 центов. Свиной окорок 1 килограмм 2,89. И сливочное масло 180 грамм 89 центов. Lidl стоит того.
6: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
7: Биг Банк платит своим клиентам?
8: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
9: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
10: СВХ плюс.

0: Только для всех.
1: Нет, не надо звонить, мне не надо писать по ночам.
0: Только хиты.
2: Ты играешь в игры, правила которых никто не знает, кроме тебя.
0: Только твоя музыка.

0: Skoda Kodiaq. Комфортный и вместительный кроссовер, подходящий для любой жизненной ситуации, который уже в базовой комплектации убеждает богатым оснащением. Матричные LED-фары, важнейшие ассистенты водителя и другие необходимые дополнительные опции уже включены в специальное предложение, начиная от 36 900 евро. Kodiaq доступен с двигателями внутреннего сгорания или версии подзаряжаемого гибрида с передним или полным приводом. Skoda. Дополнительные опции – наш стандарт. Приходи и выбери свой.
1: Vai esi gatavs īstam izrāvienam savā dzīvē? 5 dienas Latvijas dabā. Spēcīgs vīru loks, bez maskām, bez lomām, tikai patiesais tu. Ričarda Rora izstrādātais vīriešu iniciācijas rituāls. Tas ir pagrieziena punkts. Šeit tu satiec savu īsto spēku un vīrišķību. Vietu skaits ierobežots. Piesakies tagad. Stacija LV.
2: Подготовься к лету. Скидки до 30% на солнцезащитные очки в Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley и другие самые востребованные мировые бренды со скидками до 30%. Покупай на Bergamo LV или приходи в Sky & More, улица Дунтас, 19А, второй этаж. Поторопись, предложение действительно до конца месяца.
3: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīsi, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredīta veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor LV.
4: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā, tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies!

0: Лучшая музыка.
1: Носила туфли, примерила и не намерена всю мою душу не из одна рука.
0: Стопроцентные хиты.
1: Я отвезу.

0: pusdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Starpsezonas izpārdošana līdz 50% Modes centrā Podium. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem no pasaules modes zīmoliem. Karl Lagerfeld, Iceberg, Marc Jacobs, Furla, Marco Polo, Betty Barclay, Emme Marella, Luisa Spagnoli, Armani, Calvin Klein, Joop, G-Star, Bugatti un daudziem citiem. Modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza Brīvības gatvē 201. Starpsezonas izpārdošana līdz 50%.
2: Я Айнар Шлессер. Призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
3: Это политическая реклама. Спонсор рекламы – Латвия Пирма. Реклама связана с призывом подписаться за проведение референдума. Более подробная информация на радио СВХ-ЛВ.
4: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
5: Izkrasi tās ārā!
4: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadela.lv.
6: Шкода Кодиак. Комфортный и вместительный кроссовер, подходящий для любой жизненной ситуации, который уже в базовой комплектации убеждает богатым оснащением. Матричные LED-фары, важнейшие ассистенты водителя и другие необходимые дополнительные опции уже включены в специальное предложение, начиная от 36 900 евро. Кодиак доступен с двигателями внутреннего сгорания или в версии подзаряжаемого гибрида с передним или полным приводом. Шкода. Дополнительные опции – наш стандарт. Приходи и выбери свой.

0: uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Вы слушаете повтор передачи «Магнитики».
2: «Магнитики» – твое путешествие начинается здесь.
3: Хотите поймать хороший отпуск по действительно выгодной цене? Тогда загляните на atlantic.online. Туры всех туроператоров в одном месте. Сравнивайте, выбирайте и бронируйте удобно и быстро. Сейчас особенно популярны Турция, Болгария и Греция. Отели 5 звезд от 395 евро на человека. На atlantic.online. Море, солнце и красивый отдых. Это Испания, Черногория и Кипр. От 490 евро. А если хочется чего-то более атмосферного и необычного, пожалуйста, Албания, Хорватия, Италия. От 500 евро на человека. И все это на atlantic.online. Не уверены, что выбрать? Звоните или приезжайте в офис, мы подскажем, на что обратить внимание, найдем оптимальный вариант именно для вас. В центре Риги, Меркель 19, Базинс 9/11. Консультации бесплатно. Телефон 67-22-05-05 или 67-22-07-07.
2: Магнитики. Пульс планеты.
3: Итак, это программа «Магнитики». Димхаров в студии. Привет Юлии Римлиной, которая сейчас в Греции. К сожалению, связь не позволила выйти нам на связь, уж простите за эту тавтологию. Но, тем не менее, новости, интересные темы. Сегодня поговорим про алкоголь, про контрафактный алкоголь. Поговорим, слушайте внимательно, сегодня поговорим про всякие криминальные схемы, чтобы предотвратить неприятности в вашем отпуске. Ну и, конечно же, будет конкурс. Обязательно. И на подарочная карта на 50 евро будет разыграна. Ну, а пока давайте к новостям. Символ Дубая уходит на масштабную реконструкцию. Легендарный отель Бурдж Аль Араба. Отель Парус закрывается аж на 18 месяцев, говорят, на реконструкцию. Эксперты изучили систему бронирования за май этого года и обнаружили шокирующую картину. Цены за ночь в самом дешевом люксе, которая исторически не опускалась ниже 2,5-3 тысяч долларов, рухнула до 950. Ну, сами знаете, какие сейчас новости и какие дела творятся. Отель на 202 номера обслуживает штат из 1500 человек. При текущей загрузке менее 20% содержания этого дворца генерирует убытки в миллионы долларов еженедельно. Ну и пока вот официально закрывается на реконструкцию. Будем надеяться, что все это дело восстановится. А вот вам хорошая новость. Морские курорты Европы, страдающие от нашествия пластика и промышленных отходов, вскоре могут стать заметно чище. Евросоюз официально запускает масштабный проект Sea Clear 2.0, в рамках которого за очистку морского дна возьмется целая флотилия автономных роботов. До сих пор борьба с мусором под водой напоминала попытку вычерпать океан чайной ложкой. Это дорого, опасно для водолазов и крайне неэффективно. Промышленные отходы и бытовой хлам, оседающие на дне, не только портят эстетику подводного мира, но и наносят непоправимый вред экосистеме, от которой напрямую зависит привлекательность пляжных направлений. Проектор работает как единый технологический механизм. В отличие от предыдущих попыток, новая система использует скоординированную группу беспилотных аппаратов, которые действуют одновременно в воздухе, на поверхности воды и непосредственно на глубине. Так что ждем роботов-санитаров, которые очистят морские курорты Европы. Египет тем временем готовится к новому витку туристического бума, подкрепляя его серьезными инвестициями в авиацию. Один из крупнейших игроков рынка, египетский туроператор Travco Group, объявил официально о создании собственной авиакомпании, которая, внимание, сосредоточится на чартерных перевозках из Европы. Возможно, и мы каким-то образом, латвийские туристы, от этого получим какой-то профит. Решение продиктовано рекордным ростом турпотока. В прошлом году Египет принял принял более 19 миллионов гостей, а показатели первого квартала этого года демонстрируют скачок аж на 43,5%, между прочим. Чтобы справиться с таким наплывом и обеспечить стабильную логистику, власти Египта активно поощряют частные инвестиции в авиасектор, то есть не без участия властей страны. На старте, который намечен на октябрь-ноябрь этого года, перевозчик планирует задействовать 3 лайнера Airbus. Однако амбиции компании куда масштабнее. В течение 5 лет флот должен вырасти до 20 самолетов. Общий объем инвестиций в проект оценивается в 128 миллионов евро. Китайские авиакомпании готовятся к масштабному обновлению авиапарка. Власти страны согласовали закупку 200 лайнеров Boeing. Это крупнейший заказ на американские самолеты за последние 10 лет, который может существенно изменить ситуацию на рынке авиаперевозок в Азии. О чем договорились президенты двух стран, США и Китая, встречавшиеся недавно. Ну а сейчас давайте к рубрике «Самое-самое».
2: Магнитики. Самое-самое.
3: Эта рубрика также будет касаться самолетов, а вернее аэропортов. Как вы думаете, какой аэропорт мира является самым-самым загруженным? Какой аэропорт мира в прошлом году принял более 100 миллионов человек в год? Ну просто подумайте, в какой стране он находится, как вы думаете? Международный аэропорт Атланты, это в США, называется он аэропорт Харсфилда-Джексона, это мэры, по-моему, Атланты были, обслужил 106 миллионов и еще 300 тысяч пассажиров. Вы можете себе представить? 106 миллионов за год, став единственным аэропортом в мире, который преодолел отметку в 100 миллионов человек за год. Вы можете представить, какая прибыль от 100 миллионов пассажиров в год? Целое государство там бывало. И не маленькое, между прочим. Рейтинг, который был составлен, учитывает общее количество прибывших и вылетевших пассажиров. В 2025 году транзитные пассажиры засчитывались только один раз. Аэропорт Атланты, который в этом году отметил свое столетие, удерживает звание самого загруженного аэропорта мира, между прочим, с 1998 года. За исключением 2020 года, когда мировые авиаперевозки резко сократились из-за пандемии. Названный в честь двух бывших мэров города, Харсфилд-Джексон является главным хабом и штаб-квартирой авиакомпании Delta Airlines, крупнейшей авиакомпании мира по выручке и стоимости бренда. Кроме того, здесь активно работают еще две компании, авиакомпании. В результате из аэропорта ежедневно, внимание, отправляется более 1000 рейсов. Можете себе представить? Более 1000 рейсов ежедневно. Вот это да. В рейтинге самых загруженных аэропортов мира на втором месте Дубай. В прошлом году там было 95 миллионов пассажиров и еще 200 тысяч. На третьем месте Токио. 91 миллион и еще 700 тысяч пассажиров. Обалдеть.
2: Магнитики. Самое-самое. СВК+.

0: слушаете повтор передачи «Магнитики».
1: Путешествие в прямом эфире. «Магнитики».
2: Продолжаем программу «Магнитики». Нередко наше с вами путешествие, особенно если мы едем куда-то отдыхать, связано с употреблением алкоголя. Ну, люди взрослые, могут себе позволить и так далее. Так вот, об алкоголе и как раз-таки об опасности употребления алкоголя, особенно в азиатских странах, мы сейчас с вами поговорим. Но сначала начнем с того, что тайские власти резко ужесточили правила оборота алкоголя, расширив список запрещенных мест, где его можно употреблять. Нововведение, вступившее в силу вот буквально на днях 12 мая, напрямую затронут привычки миллионов туристов, особенно тех, кто любит пикники в парках или дорожное пиво по пути на пляж. Цель этого мероприятия – улучшение общественного порядка и повышение безопасности в транспортных узлах, а также приведение норм в соответствии с современными реалиями. По сути, власти Таиланда стремятся искоренить культуру распития в публичных пространствах, которая часто вела к нарушениям. Новый регламент четко определяет 8 типов зон, где алкоголь под полным запретом. Помимо ожидаемых мест вроде заводских территорий или госучреждений, в список попали локации, критически важные для отдыхающих. Как то. На всех общественных дорогах и в любом движущемся транспорте, включая такси и трансферные микроавтобусы, запрещено употреблять алкоголь. Да? В любом движущемся транспорте запрещено в Таиланде с 12 мая употреблять алкоголь. На железнодорожных станциях и в поездах, за редчайшим исключением, например, в некоторых кондиционируемых зонах вокзала в Бангкоке. На общественных пирсах и регулярных пассажирских судах. На катерах, которые идут на острова, также запрещено употреблять алкоголь. В общественных парках, управляемых государством, запрещено. На автобусных терминалах по всей стране. Также под запретом употребления купленного в магазине алкоголя, в такси, если вы едете, или в арендованной машине по пути на виллу, допустим. Употреблять алкоголь можно в номере отеля, лицензированных барах и ресторанах по-прежнему можно. Вот такие новости приходят из Таиланда. А сейчас расскажу шокирующую историю, которая началась еще, ну, всплыла в широкой общественности еще в 22-м году. Да, смерть британской туристки на Бали от отравления метадоном вскрыла системные риски, связанные с алкоголем в популярных азиатских странах. Даже запечатанные бутылки, внимание, из проверенных, казалось бы, источников не гарантируют безопасность, что важно знать каждому путешественнику. История Кирсти Макай, которая на острове жила аж 8 лет, то есть она не совсем туристка-то уже была, стала отправной точкой для масштабной кампании на Бали по безопасности туристов. Цель – донести до них реальную опасность, которая может скрываться в, казалось бы, безобидных крепких напитках, купленных в магазине или в баре. Кирсти хорошо знала о локальных рисках. Она покупала алкоголь только у поставщиков, работающих с высококлассными отелями и ресторанами. В 22-м году она и ее подруга купили запечатанную бутылку лимончелло для вечера дома на следующее утро. Кирсти, чувствуя симптомы тяжелого похмелья, легла отдохнуть и не проснулась. Ее подруга также отравилась метанолом. Вот такая пугающая, шокирующая, ужасная история. Метанол – дешевый технический спирт, который неотличим по виду и запаху от пищевого этанола. Его могут сознательно добавлять в напитки для удешевления производства, или он может попасть в продукт из-за халатности при кустарном изготовлении. Опасность в том, что даже 30-100 мл метанола могут привести к необратимой слепоте или смерти. Симптомы – сильная головная боль, головокружение, тошнота, нарушение зрения и так далее, так далее, так далее, так далее. В общем, ну, отрава, гадость, да? Как поддельно алкоголь попадает к туристам? Вот сейчас, внимание, вот это очень важно. Подделка брендовых бутылок. Пустые оригинальные бутылки из-под дорогого алкоголя собирают на помойках дорогих баров и отелей, затем их с помощью

0: профессионального оборудования, вновь запечатывают, наполнив дешевой смесью, в том числе на основе метанола, о котором мы вот только что поговорили, да? Этикетка и контроль качества на ощупь выглядят безупречно. Второй способ – фальсификация в барах и ресторанах. Даже в заведениях с хорошей репутацией и лицензией бармены могут использовать дешевые суррогаты для приготовления коктейлей и шотов, особенно в момент ажиотажа. Проследить происхождение каждой порции невозможно. Местный самогон и традиционные напитки. В Лаосе, Индонезии, Таиланде популярны местные напитки кустарного производства. Технология их дистилляции часто нарушается, что приводит к опасной концентрации метанола как побочного продукта. После серии смертельных случаев, включая гибель 6 человек в хостеле в Лаосе в 2024 году, Министерство иностранных дел Великобритании значительно расширило свои рекомендации. В списке стран, где отмечена опасность отравления метанолом, теперь 16 государств, включая популярную туристов Таиланд, Индонезию, Бали, Вьетнам, Лаос, а также, по новым данным, Грецию и даже Испанию, представьте себе. Мама дорогая, в Испании-то с алкоголем-то вообще должно быть все в порядке. Все, молчу. Официальные рекомендации призывают употреблять алкоголь только в лицензированных заведениях с хорошей репутацией, избегать самодельных напитков и быть крайне осторожными со спиртными в бутылках без фирменной акцизной марки. Да? Даже эти меры не дают 100% гарантии. Ключевой посыл компании в странах из группы риска стоит рассмотреть полный отказ от крепких спиртных напитков, коктейлей и шотов. В качестве более безопасной альтернативы рекомендуется пиво или вино из проверенных источников. А крепкий алкоголь покупать только в дьюти-фри перед вылетом. Вот таковы рекомендации. В частности, Министерство иностранных дел Великобритании. Семьи жертв при этом сталкиваются с практически полным отсутствием поддержки со стороны властей стран, где происходят вот такие трагедии. Так что, пожалуйста, будьте внимательны, берегите себя. Помните, что алкоголь вредит и вот напрямую вредит вашему здоровью. Ну, а чтобы вот на этой не совсем приятной ноте и пугающей ноте не заканчивать вторую часть нашей программы, давайте-ка мы вторую часть программы закончим конкурсом. Традиционным конкурсом. Смотрите, я сейчас опишу некую страну, а вам надо отгадать, что за страну я описал. Итак, описываю страну. Бамбук. Чай. И обратная сторона Луны. Бамбук, чай, обратная сторона Луны. Какую страну я описал, как вы думаете? 25-45-25-25, присылайте, пожалуйста, свои варианты и выигрывайте подарочную карту на 50 евро от Atlantic.online на ваше путешествие.
1: В эфире «Магнитики».

0: mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 19. līdz 25. maijam Aveņu tomāti 1,99 € kilogramā. Čipsiem Lay's 40% atlaide. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Fiskas. 5 veidi. Iepakojumā 4,85 gramu vienības. 1,19 €. Maxima. Lai nekā netrūktu.
1: Ir lietas, par kurām vīrieši bieži klusē. Nogurums. Jautājumi bez atbildēm. Sajūta, ka esi pazaudējis virzienu. Tu neesi viens. 5 dienas dabā. Vīru lokā. Bez trokšņa. Bez maskām. Tikai tu un tavs patiesais ceļš. Vīriešu iniciācijas rituāls var kļūt par brīdi, kas maina visu. Vietu skaits ir ierobežots. Reģistrējies jau šodien stacija LV.
2: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
3: Baltijas balvas grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
4: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
3: Bietes biešu paradīzē.
5: Kopā ar Sinotip atbalstīja Latvijas hokeja izlases aizsargu Ralfu Freibergu uz ledus pasaules čempionātā no 15. Līdz 31. maijam. Sinotip ar lepnumu atgādina, ka Ralfam šis jau ir 10. starts starp pasaules vadošajām valstsvienībām. Sinotip. Asatspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.
6: Вы слушаете повтор передачи «Магнитики».
7: «Магнитики». Включай и отдыхай.
8: Хотите поймать хороший отпуск по действительно выгодной цене? Тогда загляните на atlantic.online. Туры всех туроператоров в одном месте. Сравнивайте, выбирайте, бронируйте удобно и быстро. Сейчас особенно популярны Турция, Болгария и Греция. Отели 5 звезд от 395 евро на человека. Найдете на atlantic.online. Море, солнце и красивый отдых. Испания, Черногория и Кипр от 490 евро на человека. А если хочется чего-то более атмосферного и необычного, пожалуйста, Албания, Хорватия, Италия от 500 евро на человека. И все это на atlantic.online. Не уверены, что выбрать? Звоните или приезжайте в офис. Мы подскажем, на что обратить внимание и найдем оптимальный вариант именно для вас. Центр Риги, Меркель 19 или Базница 9/11. Консультации бесплатно. Телефон 67-22-05-05 или 67-22-07-07.
7: В эфире «Магнитики».
8: Итак, давайте подведем итоги нашего конкурса. Я загадал страну, загадал вот каким образом. Бамбук, чай и обратная сторона Луны. Так я описал эту страну. Не самое, возможно, как вам показалось, прямые описания, хотя очень много было правильных ответов. Среди неправильных ответов была Индия, Вьетнам, Цейлон, что у нас еще было из неправильных. Вот и все, остальные варианты были правильные. Это Китай. Китай. Быстрее всех у нас был Артур, наш радиослушатель. Артур, я уже написал вам, поздравляю, с вами свяжется. Еще раз поздравляю. Итак, почему бамбук? Бамбук является национальным растением Китая. Он является символом стойкости и гибкости. Из него изготавливают бумагу, мебель, а также используют в строительстве. Чай. Китай – это крупнейший производитель чая в мире. Он производит свыше половины мирового объема. А также потребитель чая, также крупнейший. Чай здесь начали выращивать более 3000 лет назад, а его потребление глубоко укоренено в культуре. Почему обратная сторона Луны? Да потому что Китай – единственная страна в мире, успешно осуществившая посадку на обратной стороне Луны. Это достижение стало возможно благодаря запуску спутников-ретрансляторов. Сегодня, кстати, 19 мая, в Китая, День туризма. Давайте еще несколько слов о Китае. Китай сегодня одна из крупнейших экономик мира и продолжает активно развиваться в сферах технологий, науки и культуры, влияя на глобальные тенденции. Китайские дети, кстати, учат математику с раннего возраста, что позволяет им развивать аналитические способности и логическое мышление. Может, поэтому их все в порядке с технологиями. Китай, кстати, обладает самой протяженной в мире сетью высокоскоростных железных дорог, где поезда развивают скорость более 350 км в час. Протяженность высокоскоростных железных дорог в Китае превышает 50 тысяч километров. Это, внимание, больше суммарной длины подобных сетей во всех остальных странах мира вместе взятых. Спасибо Китаю за то, что он подарил миру бумагу, книгопечатание, компас, порох, шелк и фарфор. В стране насчитывается более 100 городов-миллионников. Обалдеть. А плотность населения в некоторых мегаполисах огромна. Кстати, несмотря на гигантскую территорию, в Китае действует только одно пекинское время. Ну, не мне вам рассказывать, что Китай называет мировой фабрикой из-за колоссального объема экспорта потребительских и высокотехнологичных товаров. Надо сказать, что все гигантские панды на планете Земля юридически принадлежат Китаю. Панда – национальный символ Китая. Китайцы называют ее Сунбао, что означает «национальное сокровище». Давайте, есть у меня еще тема про то, что туристический криминал бьет все рекорды. Вот. И что, по данным свежего отчета, только за прошедший год туристы потеряли 12 миллионов долларов вот, из-за всяких афер. Ну, давайте, наверное, эту тему мы отложим на следующую передачу. Не хочется как-то заканчивать на криминальной теме. В общем, друзья мои, подруги, ярчайших вам впечатлений. Особенно в путешествиях. Везите оттуда магнитики на память. Слушайте программу «Магнитики» на радио СВХ+. Огромное спасибо, это был Димхаров.
7: Магнитики.
9: Все будет хорошо. Куда бы ты ни
1: шел. СВХ+.

0: Ленка.
1: Зимой от мороза щеки красные. Весной от витаминоза
2: зеленый.
1: Красиво живем. Ярко.
3: Да.

0: Музыка для всех. Только хиты. Только твоя музыка.
1: Не любовь, не любовь, не любовь, не любовь.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.
1: СВХ+.

0: Официальный хит-чарт. ТОП-20 СВХ Плюс. Вместе с Эдгар Сторм.
1: В ближайший час мы вам не расскажем, сколько нужно лежать на диване, чтобы сбылись мечты. Но вот зато все расскажем о 20 самых горячих хитах радиостанции СВХ Плюс на этой неделе. Меня зовут Эдгар Сторм, и прежде чем мы начнем, давайте послушаем три самые популярные песни ровно неделю назад. Итак, на третьем месте у нас была группа «Винтаж», «Малахит». Вице-лидером стала певица «Елка», «Проще». Ну а на вершине хит-чарта радиостанции СВК Плюс снова удержался «Холи Флейм» и его «Тону». Снова «Холи Флейм» на прошлой неделе был номером один. Ну а прямо сейчас мы начинаем наш поход, который снова приведет нас к первой строчке. И кто знает, может быть, на этой неделе случится так, что «Холи Флейм» все-таки не будет номером один. Начинаем с 20-й строчки. На ней «Ханна. Лучшая жизнь».
0: 20. Место номер 20.
2: Я живу лучшую жизнь, а не напрокат. Вижу прекрасно.
0: СВХ Плюс 20.

0: отдыхать в отпуске, но и также в музыкальном плане нас радует. На этой неделе, например, выпустила новый сингл под названием «Танцуй». Давайте маленький кусочек прямо сейчас прослушаем. Новый музыкальный ряд от певицы Ханна под названием «Танцуй» в ротации радиостанции «Суха Плюс» со следующей недели. Ну а прямо сейчас мы Ханну поздравляем с тем, что она открыла горячую двадцатку с ее по-прежнему горячим синглом «Лучшая жизнь». Продолжаем.
1: 19. Место номер 19.
2: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, удариться в сотни дней.
1: СВХ плюс.

0: Иванов, чародейка, набирает обороты. Вот уже и видеоряд появился в сети. Значит, совсем скоро есть шанс, что она появится в горячей двадцатке. Но пока на 19 строчке Бервулф и ее Феникс. Минус 5 строчек на этой неделе и 12 недель в нашем хит-чарте.
1: 18. Место номер 18. СВХ плюс 18.

0: Плюс вместе с Эдгар Сторм.
1: В этом месяце в ресторанах Хэсбургер чизбургер с плавленным сыром чеддер. 5 евро 20 центов. 100% говядина. Соус из сыра чеддер. Помидор. Салат фрилис. Бекон. Петти из плавленного чеддера. Жареный лук и хэсбургер майонез с паприкой.
2: Starp sezonas izpārdošana līdz 50% modes centrā Podium. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem no pasaules modes zīmoliem. Karl Lagerfeld, Iceberg, Marc Jacobs, Furla, Marco Polo, Betty Barclay, Emme Marella, Luisa Spanioli, Armani, Calvin Klein, Joop, G-Star, Bugatti un daudziem citiem. Modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Starp sezonas izpārdošana līdz 50%.
3: Lidl в Латвии уже 5 лет. С четверга. Светлый виноград без косточек 500 грамм, евро 99. Филе лосося с кожей 1 килограмм 13,99. И сливки 330 миллилитров, евро 35. Lidl стоит того.
0: Лучшие 20 хитов недели. Официальный хит-чарт СВХ+. 17.

0: Лучшие 20 хитов недели. Официальный хит-чарт СВХ+. 16.
1: Место номер 16.
0: СВХ плюс 16.
2: Наши глаза зажегся город.

0: Совсем недавно Ольга Серябкина презентовала свое сольное масштабное шоу под названием «Gold». У нее это очень-очень получилось. Да так получилось, что в мае, в июне нету ни одной свободной даты, о чем артистка сама, ну, немножко сожалеет, но где-то в глубине души радуется. Также прямо сейчас мы радуемся за Ольгу Серябкину, ведь она в горячей двадцатке на этой неделе находится на 16-й строчке. Ее асфальт остался без изменений. И 12 недель эта композиция уже вместе с нами. Ну что, идем дальше, точнее выше.
1: Топ-20 СВХ Плюс составляется по статистике ротации песен, звучавших на этой неделе. Чем выше ротация, тем выше место. Топ-20 СВХ Плюс вместе с Эдгар Сторм. 15. Место номер 15.
2: И пускай будет больно.
1: СВХ Плюс.

0: он романтично поздравил свою жену с днем рождения. Только слушайте, Жень Трофимов написал следующее в своих социальных сетях. «Когда-то я украл принцессу из замка и стал счастливым на всю жизнь. С днем рождения, моя!» Ну и к этому всему еще приложил песню «Басты. Чистый кайф». Ну а мы прямо сейчас к нашей горячей двадцатке прикладываем песню Жень Трофимова и «Комнаты культуры. Добегу», которая, к сожалению, минусует на этой неделе 4 строчки и находится на 13 месте. Перед этим на 14-й Мари Краймбрери, ее «Давай не ждать», а вот дальше покатаемся на малиновой луне. Ведь с нами будет следующие 3 минуты «Моя Мишель».
1: Лучшее 20 хитов недели. Официальный хит-чарт СВХ+. 12. Место номер 12. СВХ+.

0: всего 5 минут, и меня внизу бы не ждало такси. Если б нам тогда повезло, хватило мозгов сказать бы все, что лежало глубоко в груди, то мы бы покорили города, держась за...
1: Ну что ж, дуэтная история у Кравца продолжается. На этой неделе он выпустил новый сингл вместе с Марсо. Что из этого получилось? Давайте маленький кусочек прямо сейчас прослушаем.

0: Самое большое падение недели. Минус 12 строчек. Ваня Дмитриенко, ртуть.
1: 17.
0: На 17-й красуется лирик, кассеты.
1: 16.
0: 16-я строчка. Без изменений на этой неделе. Серябкина, асфальт.
1: 15.
0: Не мига, довольна. Так, давайте не ждать и переключимся на 14.
1: 14.
0: А на 14 как раз находится «Давай не ждать» от Мари Крэмбрери.
1: 13.
0: 13-я строчка. «Комната культуры». Жень Трофимов, «Да бегу». «Моя Мишель на малиновой луне».
1: 11.
0: Ну и буквально 3 минуты назад мы слушали, как красовался на 11-й строчке «Красавай в окошко».
1: 11. Прямо сейчас лучшие из лучших. ТОП-20 СВХ+. 10.
2: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
1: СВХ плюс 10.
3: Все мы изначально чайники с

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Зиверт продолжает газовать, и буквально неделю назад выпустила итальянскую очень веселую композицию и версию на песню, всем уже известную, «Кредо». В нашем же хит-чарте на этой неделе Зиверт открывает горячую десятку с ее «Газ». Продолжаем.
1: ТОП-20 СВХ+. 9. Место номер 9.

0: Плюс вместе с Эдгар Сторм.
1: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
2: и радио «СВХ Плюс» представляют программу «Магнитики».
1: Каждый вторник с 18 до 19.
2: С повтором воскресенья с 11 до 12.
1: Travel новости. Все о путешествиях и интересных местах.
2: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
1: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
2: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
1: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.
3: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
4: Это политическая реклама. Спонсор рекламы – Латвия Пирма. Реклама связана с призывом подписаться за проведение референдума. Более подробная информация на радио СВХ-ЛВ.
5: Лидл в Латвии уже 5 лет. С понедельника молоко 2 литра – евро 39. Куриные яйца 10 штук – евро 99. И апельсиновый сок 1 литр с Lidl Plus – евро 39. Lidl. Стоит того.
0: Официальный хит-чарт. ТОП-20. СВХ Плюс. Вместе с Эдгар Сторм. 7. Место номер 7.

0: далеко течет, унесло лесло, да разбило плод. Были ласточки, стали вороны, рано встретились, поздно поняли. Двери новые, не сорвать с петель, и рано беда.
1: Безусловно, один из талантливейших музыкальных продюсеров в 2026 году. Это Мон Амур. Добрался он до композиции «Широка река». Что из этого получилось, мы прямо сейчас слышим на седьмой строчке в хит-чарте радиостанции СВХ+. Мон Амур, «Широка река», минус три строчки. Три недели уже вместе с нами. И если вдруг вам по случайности удастся оказаться в Дубае, то знайте, что на этой неделе именно там Мон Амур выступает. Ну а прямо сейчас на шестой строчке следующие три минуты в нашем хит-чарте будет выступать артист, которого вы все очень хорошо знаете. Артур Пирожков, он же Александр Ревва, самый красивый.
2: Шесть. Место номер шесть.
3: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
2: СВХ+.

0: Плетнева из группы «Винтаж» по-прежнему верит в любовь, а в любовь в том числе к музыке, которая выливается вот такие замечательные хиты. На этой неделе группа «Винтаж» и ее «Малахит» находится на 5-й строчке. К сожалению, вылетели они из горячей тройки, но и, наверное, хорошо, потому что у нас там уже на одну композицию точно происходит ротация. Какая? Совсем скоро узнаем. Но впереди нас ожидает самая громкая новинка этой недели в нашей горячей двадцатке. И на этот раз это Индия, Мод и их совместная работа под названием «Шаде».
1: 4. 4.

0: ЖКХ Плюс вместе с Эдгар Сторм.
1: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
2: Lidl v Latvijai уже 5 лет. Субботы. Бананы 1 килограмм 99 центов. Свиной окорок 1 килограмм 2,89. И сливочное масло 180 грамм 89 центов. Lidl. Стоит того.
3: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
4: Aicini jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
3: Bietes biešu paradīzē.
0: Топ-20 СВХ Плюс составляется по статистике ротации песен, звучавших на этой неделе. Чем выше ротация, тем выше место. Топ-20 СВХ Плюс вместе с Эдгар Сторм.
5: Да, по традиции, к завершению часа все становится горячее и горячее. Ведь правильно, впереди у нас ожидает третье, второе, первое место нашей горячей двадцатки. Но прежде, давайте послушаем, что творилось 10-й.
0: 10.
5: По 4-й. Итак, место номер 10 на этой неделе достается Зиверт Газ.
0: 9.
5: Арни Токсис, Биг Бэби Тейп, Nobody. Место номер 9.
0: 8.
5: Клава Кока, Дружить в губы.
0: 7.
5: Седьмая строчка, Вон Амур, Широка река.

0: 5.
1: Вылетел из горячей тройки на этой неделе место номер 5. Винтаж Малахит.
0: 4.
1: Самая высокая новинка Индия Мод Шаде.
2: Я знаю, что ты не в себе.
0: Топ 20 СВХ плюс. Бронзовый визер этой недели. 3. Место номер 3. СВХ плюс.

добирались до призовой тройки, вот наконец-то добрались. Причем сделали это спустя 5 недель, как находились в нашем хит-чарте. Это Филатов и Кэра с «Включи музыку». Сами же они в музыкальном плане на этой неделе обновились и выпустили новый трек под названием «Среди счастливых людей».

0: такое большое атмосферное звучание. Новое от Филатов и КРС. Со следующей недели в ротации радиостанции СВХ+. Ну а пока мы продолжаем гадать на кофейной гуще. Получится ли Холи Флейму удержаться на первой строчке, либо его кто-то подвинет. И да, у нас второй вариант.
1: Серебряный призер этой недели. Два. Место номер два.

0: Дании номер один. Но, возможно, на следующий снова попытается взять реванш. Вице-лидер этой недели в хит-чарте радиостанции СВХ Плюс Холли Флейм и Вон Тану.
1: Песня номер один этой недели.
0: Ну что, настало время узнать, кому же достанется пальма первенства. И на этой неделе это Елизавета Вальдемаровна. Она же певица «Елка», ее же суперхит под названием «Проще», номер один в хит-чарте радиостанции СВХ Плюс на этой неделе. На этом моя миссия завершена. С вами этот час провел Эдгар Сторм. Ровно через неделю встречаемся снова. Ну а пока оставляю вас с песней номер один.
1: Номер один.
2: Может, проще, надо проще не читать мир между строчек.
1: СВХ Плюс. Номер один.

0: Skoda Kodiaq – комфортный и вместительный кроссовер, подходящий для любой жизненной ситуации, который уже в базовой комплектации убеждает богатым оснащением. Матричные LED-фары, важнейшие ассистенты водителя и другие необходимые дополнительные опции уже включены в специальное предложение, начиная от 36 900 евро. Kodiaq доступен с двигателями внутреннего сгорания или в версии подзаряжаемого гибрида с передним или полным приводом. Skoda. Дополнительные опции – наш стандарт. Приходи и выбери свой.
1: Lidl в Латвии уже 5 лет. С понедельника молоко 2 литра, евро 39. Куриные яйца 10 штук, евро 99. И апельсиновый сок 1 литр с Lidl Plus, евро 39. Lidl. Стоит того.
2: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
3: Биг Банк платит своим клиентам?
2: Да, все.

0: получи 10 евро в подарок. Big Bank. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
1: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштапанс. Депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам после 11 и 15. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии. Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».

СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя. СВХ плюс. Радио, которое

0: осенние обнимашки на СВХ+. Подходи, не стесняйся.
1: Весна на плюсе. СВХ+.

0: Лидл в Латвии уже 5 лет. С четверга. Светлый виноград без косточек 500 грамм, евро 99. Филе лосося с кожей 1 килограмм 13,99 евро. И сливки 330 миллилитров, евро 35. Лидл стоит того.
1: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
2: Биг Банк платит своим клиентам?
3: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
4: Kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
5: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašais liegušos personu reģistrs – reģistrs.iaui.gov.lv.

0: зеленая шапочка? Ты же красной должна быть.
1: Лето дождись, все будет. Дозрею.
2: Весенняя сказка на СВХ+.

0: Darbsezonas izpārdošana līdz 50%. Modes centrā Podium. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem no pasaules modes zīmoliem. Karl Lagerfeld, Iceberg, Marc Jacobs, Furla, Marco Polo, Betty Barclay, Emme Marella, Luisa Spanioli, Armani, Calvin Klein, Joop, G-Star, Bugatti un daudziem citiem. Modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza Brīvības gatvē 201. Starpsezonas izpārdošana līdz 50%.
1: Lidl в Латвии уже 5 лет. С субботы бананы 1 килограмм 99 центов. Свиной окорок 1 килограмм 2,89. И сливочное масло 180 грамм 89 центов. Lidl стоит того.
2: Сначала у меня было вполне разумное объяснение. Сидячая работа, слишком много кофе, иногда пиво по вечерам. Но теперь, даже после посещения туалета, я сталкиваюсь с неконтролируемым подтеканием мочи. Если и вас беспокоит та же проблема, будьте смелее. Запишитесь к врачу и выясните причину. А пока ни в коем случае не ограничивайте свою повседневную жизнь и сохраняйте контроль с помощью урологических вкладышей Tenamen. Удобно и надежно, и никто их не заметит. Спрашивайте в аптеках или покупайте онлайн. Подробная информация на Tena.lv.
3: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен был твоим смертельным оружием.
4: Радио СВХ плюс.

0: Музыка для всех.
1: Уходи, но пообещай, что будешь сильно по мне скучать.
0: Только хиты.
1: Все прошло, для того это и прошлое, все равно я запомню.
0: Только твоя музыка.

0: Liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tūdišpīp Rimi veikalos. Līdz 25. maijam. Sieras sieranams 3 veidi 500 grami. 3,99 €. Pērkot divas vai vairāk 500 gramu maltās kafijas Lofbergs Karisma par vienu maksā tikai 6,99 €. Ar mans Rimi karti riekstiem Rimi 700 gramu iepakojumos atlaida līdz 30%. Rimi.
1: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā. Tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
2: Встречай лето вместе с Юск. Создай настоящий уют в своем саду, на террасе или балконе. У нас есть все. Стильная садовая мебель, шезлонги, навесы, зонты и яркие аксессуары. Скандинавское качество и всегда низкие цены. Ждут тебя в магазинах Юск и на сайте Юск.ЛВ.
3: Готов отрываться? Взрывайся, качай! Жги! Еще громче! Еще мощнее! Еще энергичнее! The Prodigy этим летом возвращается в Ригу. 27 июня на сцене Вондерсона. Не пропусти самое взрывное и громкое шоу года. The Prodigy. 27 июня. Вондерсона. Билеты Билежу Сервис. Поддержка Радио СВХ, группа ТВНет и Inbox LV.
4: Может проще, надо проще. СВХ плюс.

ВХ+. Это не душа, а плоть. Верю и

0: громче радио. Больше весны.
1: Весна.
0: Весна.
1: Весна.
0: На плюсе.

0: Суицида.
1: Музыка для всех.
2: После битвы по сердцу пишу роман. Тебя ревную к чужим улыбкам, ревную к чужим...
1: Только хиты.

0: 21. līdz 24. maijam ar Lidl Plus kuponu baltais cukurs 1 kg 55 centi, sieras gauda šķēlēs 500 gramu, eiro 99. Preču daudzums ir ierobežots un var tikt izpārdots ātrāk. Uzzini vairāk par izvēlēto produktu labākajām Lidl cenām Lidl LV.
1: Подготовься к лету. Скидки до 30% на солнцезащитные очки в Bergamo LV. Ray-Ban, Prada, Oakley и другие самые востребованные мировые бренды со скидками до 30%. Покупай на Bergamo LV или приходи в Sky & More, улица Дунтас, 19А, второй этаж. Поторопись, предложение действительно

0: Весуна?
1: Весуна. Подснежники пробились. И у тебя получится.
2: Весна на плюсе.

0: которая вокруг, на радио, которое рядом.
1: СВХ плюс.

остаться как бы в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Kad es saku, tu saki laides. Atlaides!
1: Tieši tā. Tagad Rimi izdevīgāk. Līdz 24. maijam Armands Rimi karti apakšveļai un naktsveļai 50% atlaide. Uzkopšanas piedarumiem, spuldzēm un baterijām 40% atlaide. Virtuves un skaistumkopšanas elektroprecēm 40% atlaide. Rimi!
2: Ты слышала, что Big Bang платит своим клиентам?
3: Big Bang платит своим клиентам?
4: Да, все верно. Теперь Big Bang предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Открой расчетный счет сейчас и получи 10 евро в подарок. Big Bang. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
5: В этом месяце в ресторанах Хэсбургер чизбургер с плавленым сыром чеддер. 5 евро 20 центов. 100% говядина. Соус из сыра чеддер. Помидор. Салат филис. Бекон. Петти из плавленого чеддера, жареный лук и хэсбургер майонез с паприкой.
6: Kopā ar Sinatip atbalstīja Latvijas hokeja izlases aizsargu Ralfu Freibergu uz ledus pasaules čempionātā no 15. Līdz 31. maijam. Sinatip ar lepnumu atgādina, ka Ralfam šis jau ir 10. Starts starp pasaules vadošajām valstsvienībām. Sinatip. Azartspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.
7: Живешь в центре города, но мечтаешь о покое в окружении леса? Где тебе стоит жить? Это мы выясним вместе с ГИД. Каждый день с 25 по 29 мая созваниваясь с кем-то из слушателей. Получить ценный приз можно также, заполнив тест «Тале Радио СВХ». ГИД. Строим для лучшего завтра.
8: СВХ плюс.

0: которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.
1: Не тот, ты не та, арифметика проста. Закрывай глаза, считай до ста.
0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.

0: lai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu. Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā, tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
1: Skoda Kodiaq – комфортный и вместительный кроссовер, подходящий для любой жизненной ситуации, который уже в базовой комплектации убеждает богатым оснащением. Матричные LED-фары, важнейшие ассистенты водителя и другие необходимые дополнительные опции уже включены в специальное предложение, начиная от 36 900 евро. Kodiaq доступен с двигателями внутреннего сгорания или в версии подзаряжаемого гибрида с передним или полным приводом. Skoda – дополнительные опции, наш стандарт. Приходи и выбери свой.
2: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
3: No 19. līdz 25. maijam sulas dzēriens Mio & Rio 3 veidi 5-200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4 S5 izmērs 13,59 eiro. Un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Максима.
4: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
5: Это политическая реклама. Спонсор рекламы – Латвия Пирма. Реклама связана с призывом подписаться за проведение референдума. Более подробная информация на радио СВХ ЛВ.
6: СВХ плюс.

0: маневрировал дроном с рододендронами, у роддома Родион. Маневрировал, жену Маню нервировал. Весенние говорки на радио СВХ+.
1: Весна на плюсе.

0: для всех. Добрые глаза, часто за слабость принимали. Только хиты. Только твоя музыка.
1: Меня забудь, ты меня прости, ты меня ночами темными не зови.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.
2: Зинаида, выбирай, где танцует одна Зинаида.
0: СВХ+.

ВХ+. Музыка, которую слушаешь ты. Которые слушаешь.

0: посадил дед батарейки. Не на чем стало радио слушать.
1: Какая страшная сказка.
2: Весенняя сказка на СВХ+.

0: Лучшая музыка.
1: Так красивые слова, самые слова, и но проще говоря.
0: 100% хиты.
1: Вечерами лето.

Музыка для всех. Только хиты. Только твоя музыка.

0: Ну вот есть гуси.
1: Да.
0: И есть лебеди.
1: Есть.
0: А откуда появились гуси-лебеди? Это что такое?
1: Это весна, Маугли.
2: Весенняя сказка на СВХ+.

0: 21. līdz 24. maijam ar Lidl Plus kuponu baltais cukurs 1 kg 55 centi, sieras gaudas šķēlēs 500 gramu, ir 99. Preču daudzums ir ierobežots un var tikt izpārdots ātrāk. Uzzini vairāk par izvēlēto produktu labākajām Lidl cenām Lidl LV.
1: Подготовься к лету. Скидки до 30% на солнцезащитные очки в Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley и другие самые востребованные мировые бренды со скидками до 30%. Покупай на Bergamo LV или приходи в Sky & More, улица Дунтас, 19А, второй этаж. Поторопись, предложение действительно до конца месяца.
2: Живешь в центре города, но мечтаешь о покое в окружении леса? Где тебе стоит жить? Это мы выясним вместе с ГИД. Каждый день с 25 по 29 мая созваниваясь с кем-то из слушателей. Получить ценный приз можно также, заполнив тест Тале Радио СВХ. ГИД. Строим для лучшего завтра.
3: СВХ+. Ты думал, все понарошку.

любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы тебе

0: все, танцуешь, лиса?
1: После колобка к лету сбросить надо.
2: Весенняя сказка на СВХ+.

0: Что это у вас, аллергия?
1: Да нет, просто много правды говорю. СВХ Плюс – лучшее радио. Вот видите, с лучшей музыкой. И лучшими весенними заставками. Видите, все правда.

0: одарил Александр Оксану олеандрами. Отблагодарила Оксана за олеандры Александра. Весенние говорки на СВХ+.
1: Весна.
2: Весна.
1: Весна.
2: На плюсе.

0: veikalos Maxima, brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 21. Līdz 25. Maijam ar paldies karti saldējums Snickers 320 gramu 2,99 €. Higiēnas papīra produkcijai Grite 40% atlaide. Sadzīves ķīmijai pērkots vismaz divas jebkuras preces 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
2: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašais liegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
3: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
4: Это политическая реклама. Спонсор рекламы – Латвия Пирма. Реклама связана с призывом подписаться за проведение референдума. Более подробная информация на радио СВХ ЛВ.
5: Готов отрываться? Взрывайся, качай, жги! Еще громче, еще мощнее, еще энергичнее! The Prodigy этим летом возвращается в Ригу. 27 июня на сцене Wonder Sala. Не пропусти самое взрывное и громкое шоу года. The Prodigy. 27 июня. Wonder Sala. Билеты и лишу сервис. Поддержка Радио СВХ, группа ТВ.нет и Inbox LV.
6: Я держу парень, парень, ты будешь держать мою руку. Да ладно, шучу.
7: СВХ плюс.
8: Смотрю на

0: Музыка для всех. Только хиты.
1: Сегодня одеты не для тебя. Под шелковым платьем мои
0: проекты. Только твоя музыка.

0: Хаплюс.
1: Ты не романтик, Василий Егорыч. Не романтик, луна странная, качается, я сильно пьяная.

0: Колобок, колобок, я тебя.
1: А я тебя.
0: А я тебя.
1: А я тебя.
2: Весенняя сказка на СВХ+.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Говорят, весна – время любви. А случалось ли вам влюбиться в новый автомобиль? Идеальный партнер всегда готов к приключениям и не забывает о вашем комфорте. Scandi Motors в свою 25-ю весну предлагает самые популярные кроссоверы по ценам производителя. Мощный Hyundai Tucson, стильный Nissan Qashqai и вместительный Skoda Kodiaq. Запишитесь на тест-драйв. Ждем вас в Scandi Motors. Рига, улица Лейлербес, 32.
1: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1019 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
2: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
3: Izkrasi tās ārā!
2: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadela LV.
4: Spīns kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spīns – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spīns un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
5: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
6: Подготовься к лету! Скидки до 30% на солнцезащитные очки в Bergamo LV. Ray-Ban, Prada, Oakley и другие самые востребованные мировые бренды со скидками до 30%. Покупай на Bergamo LV или приходи в Sky & More, улица Дунтас, 19А, второй этаж. Поторопись, предложение действительно до конца месяца.
7: Кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы умею.
8: СВХ плюс.

0: ВХ плюс.
1: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй. Ну а если хочешь петь, то пойся.
0: Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.

0: Музыка для всех.
1: Ты не спишь, малыш, ты не сможешь без нас. Ты меня простишь, но говори.
0: Только хиты. Только твоя музыка.

0: Iet jau uz sevi, pašatteikušos personu. Reģistrā. Iespējams. registrs.iaui.gov.lv
1: Сначала у меня было вполне разумное объяснение. Сидячая работа, слишком много кофе, иногда пиво по вечерам. Но теперь, даже после посещения туалета, я сталкиваюсь с неконтролируемым подтеканием мочи. Если и вас беспокоит та же проблема, будьте смелее. Запишитесь к врачу и выясните причину. А пока ни в коем случае не ограничивайте свою повседневную жизнь и сохраняйте контроль с помощью урологических вкладышей Tenamen. Удобно и надежно, и никто их не заметит. Спрашивайте в аптеках или покупайте онлайн. Подробная информация на Tena.lv.
2: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies. Stacija LV.

0: comercial.
1: СВХ плюс.
2: Я знал, где...

Режь много не надо. Между раем и адом пробежит наша жизнь. Только ты окажись той единственной самой. Мне ж много не надо. Был бы пир на столе, был бы мир.

0: Зимой,
1: зимой
0: от мороза щеки красные. Весной от витаминоза
1: зеленые.
0: Красиво живем. Ярко. Да.

0: Лучшая музыка.
1: Жизнь забивает туда и попадает в штангу. Хлопайте, господа, я снова...
0: 100% хиты.

0: радио, которое рядом. Закрой
1: глаза, я хочу сказать, я забуду тебя, я не буду рыдать, я хочу
0: СВХ+.

0: Музыка для всех.
1: Асфальт мокрый, как мои глаза. Я нарезаю вам каду. Тут весна, а я пуста, как...
0: Только хиты.

0: Лучшая музыка.
1: Только с тобой. Я знаю на все ответ.
0: Стопроцентные хиты.
2: Я ее не выбирал. Пьяный купидон попал в меня. И я попал, мама. И я пропал.
0: Музыка для всех.
3: Малезанова, ты такой странный. Малолез, знаешь, я встала.
0: Музыка, которая вокруг на радио.

0: зеленая шапочка? Ты же красной должна быть.
1: Лето дождись, все будет. Дозрею.
2: Весенняя сказка на СВХ+.

0: которая вокруг на радио, которая рядом.
1: Это твой самолет.
2: Это жизнь моя, она мне нравится. Рано нет для меня, нет для меня.
0: СВХ+.

0: Возьми телефон.
1: Маневрировал дроном с рододендронами у роддома Родион. Маневрировал, жену Маню нервировал. Весенние говорки на радио СВХ+.
2: Весна.
3: Весна.
2: Весна.
3: На плюсе.

0: Европа плюс.
1: Разрываются снаряды у меня в голове. Примеряешь ты наряды, демонстрируешь мне. Зажигаю сигарету, ухожу в никуда.

Андрей, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: посадил дед батарейки. Не на чем стало радио слушать.
1: Какая страшная сказка.
2: Весенняя сказка на СВК+.

0: Ну вот есть гуси.
1: Да.
0: И есть лебеди.
1: Есть.
0: А откуда появились гуси-лебеди? Это что такое?
1: Это весна, Маугли.
2: Весенняя сказка на СВХ+.

0: ко дну.
1: Музыка для всех. Только хиты.
2: Гармоника, сып моя частая, пей ветра.
1: Только твоя музыка.
3: Грустные мысли гони прочь. Я же люблю тебя просто так.
1: Музыка, которая вокруг на радио, которая...

0: Весуна?
1: Весуна. Подснежники пробились. И у тебя получится.
2: Весна. Весна.

0: сюда.
1: Лучшая музыка.
2: Голову теряю из-под ног земля. Пусть в округе все.
1: 100% хиты.
3: Я слишком люблю, когда

0: радио, которое рядом.
1: Не любовь.
0: СВХ плюс.

0: СВХ плюс.
1: Ты мой незакрытый гештальт. Я твой ни разу не ангел. Надень обещание, как шаль. Слова тяжелее, чем штанги. Меня шарашит.

твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой бутылке?

Ночи для всех. Только хиты.

0: Что это у вас, аллергия?
1: Да нет, просто много правды говорю. СВХ Плюс – лучшее радио. Вот видите, с лучшей музыкой. И лучшими весенними заставками. Видите, все правда.

0: Утречка для всех.
1: Добрые глаза часто за слабость принимали.
0: Только хиты.
2: Тону, я в глазах твоих тону. Чем ты дальше от меня?
0: Только твоя музыка.
2: Меня забудь, ты меня прости. Ты меня ночами темными не зови.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая...

0: Музыка для всех. Только хиты. Только твоя музыка.
1: Не любовь, не любовь, не любовь, не любовь.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.
2: Я сотру номера, и пускай будет больно.
0: СВХ плюс.

0: одарил Александр Оксану олеандрами. Отблагодарила Оксана за олеандры Александра. Весенние говорки на СВХ+.
1: Весна.
2: Весна.
3: Весна
2: на плюсе.
3: СВХ+.

0: Европлюс.
1: Ты не романтик, Василий Егорыч. Не романтик, луна странная. Качается, я сильно пьяная.

0: Как же этот кот в сапогах достал? Мельницу надо было брать.
1: Весенняя сказка на СВХ+.

0: Что?
1: Весна.
0: Где?
1: На СВХ+.
0: Когда?
1: Прямо сейчас.

0: Музыка для всех. От зари до зари. Хиты.
1: Я не вижу солнца из-за тебя. Ты ярче, ярче всех ты.
0: Только твоя музыка.

0: танцуешь, лиса?
1: После колобка клету сбросить надо.
2: Весенняя сказка на СВХ+.

0: СВХ плюс.
1: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
2: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее синий.